0: И то брата Василия Слиги Мерка да се звен, Патроските и Юкида и Юбневата, Никия и Кесона Станонон.
1: Аминь.